0: Radio Borovo.
1: Ночи луда, низ, мне на посада, Продимы месяца я излазим с нём. Цельные цепели и белая кошуля Опасно играет со девоком том. Ерунда жели гужве луда забаве И так уволи ночи драго камене Сва со светла